Певец-шаман в этом году сменил имидж и сжег свои знаменитые кожаные штаны. Одежда меняется, а вот сильный голос и искренность Ярослава остаются навсегда. Цените искренность и слушайте душевную музыку на Дорожном радио. С вами в пути Яна Чурикова.

0: Дорожное радио представляет новая песня. Александр Устюгов. Не перевернется мир.
1: Бывает, что ты устал. Бывает, что ты продрог. Бывает, внезапно стал к тебе этот мир жесток. Доверься моим глазам, почувствуй их силу вновь. Ведь кто-то не зря сказал, спасет этот мир

сами, если я люблю тебя. Метели не навсегда. Ты дышишь и ты живешь, а все твои холода растопит мой теплый дождь.

камеры не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути» я,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нами, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся,

Николай Расторгуев не любит называть свой загородный дом дачей. Музыкант шутит, что грядки, морковки, огурчики – это не его история. Садовые тяпки лидер Любе предпочитает удочку, тишину и рыбалку. Хорошего, клёва и вам, друзья! Яна Чурикова, специально для дороги.

дождь идет, и пчела жужжит в оконце, и трава на цыпочке встает.

приду, земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: значит, ты уйдешь.
1: Подумай сам.
0: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
1: Ну, кто тебе сказал?

Владимир Пресняков поделился радостью – редким летним отпуском со всеми своими сыновьями. Старший сын Никита прилетел к отцу и младшим братьям Артемию.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Первое заседание Госдумы 9-го созыва состоится 30 сентября. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Тем временем, как сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова, удостоверения избранным депутатам будут вручены 29 сентября. Напомню, ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что в 9-м созыве Госдумы планируется создание 35 комитетов. Два из них будут новыми – это Комитет по цифровому развитию и искусственному интеллекту, а также Комитет по уголовному и административному законодательству. Тем временем председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о законах, которые вступают в силу в октябре. В частности, начнут действовать новые правила определения границ территории возле образовательных организаций, где запрещена продажа табака, вейпов и кальянов. Утверждение таких границ будет проводиться регионами с учетом результатов общественных обсуждений. Кроме того, с октября покупатели товаров на маркетплейсах при обнаружении недостатков продукции смогут направлять требования продавцу непосредственно через цифровую платформу. Саммит АТЭС, который пройдет в Китае 18-19 ноября, позволит принять весомый пакет документов, определяющих дальнейший вектор движения региона. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Андрей Руденко. Добавлю, АТЭС – это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Она объединяет 21 экономику и является одним из ведущих форумов для продвижения торгового взаимодействия в регионе. По динамике роста зарплат в стране лидируют сферы туризма и общепита. Как пишет «Коммерсант», об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников. По его словам, зарплаты в туризме и общепите растут в России на 25% за год из-за конкуренции бизнеса за кадры. Решетников отметил, что туризму не хватает до 25% кадров. К 2030 году отрасли потребуется более 300 тысяч специалистов, и спрос на них не упадет, несмотря на цифровизацию и роботизацию. «АвтоВАЗ» последние 5 лет работает без убытков и показывает прибыль. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов во время запуска производства кроссовера «Лада Азимут». Для этой модели, которая появилась на модернизированной платформе «Лада Веста», создано около 1000 оригинальных деталей и узлов, включая кузовные панели, элементы двигателя, светотехнику и детали интерьера. При этом у «Азимута» впервые в истории «Лады» появились некоторые опции. Среди них электрорегулировка водительского кресла, электропривод двери багажника, беспроводная зарядка для смартфона и ряд других.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чурик.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
5: Не пропустите!
6: На НТВ.
5: Виа Суперстар.
6: Новый сезон.
4: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Дорожное радио представляет.
9: Юная гимназистка и ее друзья-коты...
10: У меня лапки?
9: ...отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
11: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Авраам Руссо. Знаю.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

сударь, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь?

0: 5 звезд на Дорожном радио – это возможность выиграть от 5000 рублей.
1: С добрым утром, я Никита Леонов, и скоро в эфире Дорожного радио начнется шоу «5 звезд». Это программа, где вы можете спеть, стать победителем и получить денежный приз. Нужно опубликовать ролик на своей странице во ВКонтакте или в Одноклассниках с хэштегом «Участвую 5 звезд Дорожная».

0: Каждую субботу ваши выступления оценивают любимые артисты. Сегодня ждем в гости Ирину Дубцову. Начало беседы в 10 утра. Не проспите.
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
10: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
11: Не пропустите!
12: На НТВ!
11: ВИА Суперстар!
12: Новый сезон!
10: Сегодня в 21.20 на НТВ. 16+.
13: Дорожное радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши

0: Радио представляет. Суббота. Утро. Самое время петь. Да не просто петь, а выиграть за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым только на Дорожном радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, «Пять звезд» — народное шоу, где каждый может стать немного богаче. Для этого нужно спеть песню и отправить нам видео, как вы поете. Подробности на сайте дорожное.ру. Подробности здесь, вот можно и так сказать. Сегодня судить ваши работы будет композитор, актриса, певица Ирина Дубцова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ирина, встать с утра пораньше для вас это подвиг или обычное дело?
2: Вы знаете, учитывая, что люди делятся на как-то вот странно, мне кажется, этого мало. Жаворонок
1: и сова.
2: Да, и сова. Ну что это такое? А как называются люди, которые ложатся очень поздно, а встают все равно рано? Даже если
1: Ирина
2: никуда
1: Дубцова
2: не надо.
1: Ирина Дубцова называется, наверное, такие люди.
2: Именно так и есть. Это я, привет. Я не сплю до обеда никогда. И это, конечно, миф абсолютный про артистов, что все артисты такие, вот мы спим до обеда и так далее. И ничего не хотим. Нет. Сегодня в 7:30 утра ко мне уже, или в 7 утра пришла моя визажист крутить мне локоны, причесывать реснички. Олегла я вчера в 3.
1: О!
2: Даже позже.
1: 4 часа.
2: В 3, да, потому что у меня переезд в новый дом.
1: Вот как.
2: Я построила дом, да.
1: Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Ну, действительно, если нужно на рыбалку, например, то, естественно, встают люди с утра пораньше.
2: Да, а если мне нужно на рыбалку, то мне буквально можно прям в пижаме пройти вот 10 метров и прям
1: из нового
2: с участка
1: дома, да?
2: в свой пруд прям.
1: Классно.
2: Я туда... полтонны карпа запустила.
1: Классно.
2: Есть у нас тут рыбаки среди слушателей.
1: Я думаю, что их много.
2: С утра в субботу или все на рыбалке сидят.
1: Или все слушают на рыбалке.
2: Или едут на рыбалку.
1: Или едут на рыбалку
2: и
1: слушают дорожное радио. А самая большая рыба, которую поймала Ирина Дубцова.
2: Ух ты.
1: Можно показать, у нас есть видеотрансляция.
2: Ну, слушайте, все рыбаки обманывают, когда показывают руками. Нет, ну там каких-то таких вот белук, конечно, севрюк и прочих. Но это на такой, знаете, на гарантированной рыбалке. Самов огромных ловила. Ловила за границей огромную рыбу ваху, которая была вот...
1: Ваху?
2: Да, ваху. Была немножко в шоке, после того, как я поймала... В общем, вот...
1: Все немножко там обалдели.
2: Да, это большая.
1: А вес каков?
2: Тяжелая была. Я не знаю, сколько, 20 кг, мне кажется, может.
1: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова, но мы вас любим, уважаем, в первую очередь, не за рыбную ловлю, а за ваше творчество.
2: Спасибо. О, вау! Спасибо большое. Можно я тут для красоты вот так оставлю?
1: Конечно, нужно.
2: Певица, поэт, композитор, актриса и рыбачка.
1: И рыбачка. Ты рыбачка, я рыбак.
2: Да.
1: А можем, кстати, для затравочки спеть эту песню?
2: Я морячка, ты моряк, я рыбачка, ты рыбак, я на суше, ты на море, нам не встретиться никак.
1: Прекрасно, Ирина Дубцова. Ну и теперь давайте судить наших участников. Их будет ровно 5. И кому-то одному нужно вручить 5 звезд. 5 звезд — это 5000 рублей.
2: О, классно. Слушайте, так мне не нравится слово «судить». Давайте просто выберем
1: победителя.
2: Да, давайте выбирать победителя.
1: Давайте.
2: И с удовольствием дарить ему приз и признание, и популярность. Помимо денег же,
1: ну, конечно,
2: эти люди
1: 5 звезд от звезды большой,
2: конечно,
1: получить.
2: На Дорожном радио, ну, слушайте.
1: У нас первый участник – Валерия Бугаева, город Санкт-Петербург. Она пишет о себе, что организатор детских праздников. Еще она занимается музыкой и любит все, что с ней связано. С музыкой, в смысле. С мужем Андреем, оба увлечены музыкой, опять же. Он музыкант и автор песен. Для меня это не просто хобби, а важная часть жизни. Ну и давайте смотреть, что нам споет Валерия.
2: Давайте.
0: «Пять звезд» на Дорожном радио.

0: Как же нежно, да, мне
1: показалось. Трогательно. И сколько в тембре. А как зовут девушку?
0: Девушку зовут Валерия Бугаева. Mm-hmm. Город Санкт-Петербург.
1: И сколько же в тембре у Валерии из Санкт-Петербурга, помимо трогательности вот этой ноток из той самой Алсу, который в тот момент, я не помню сколько там, 16 лет.
0: Мы помним этот видеоклип,
1: да.
0: Конечно.
1: И есть вот этот вот песочек в голосе, да, такой вот характерный. У Алсу ведь очень... уникальный тембр, он такой неповторимый.
0: Возможно, когда-то давно приснилось, да. А сейчас это было реализовано в эфире,
1: да,
0: «Дорожного»,
1: да,
0: радио.
1: Очень трогательно, очень здорово.
0: Ирина, а вам вот больше нравится создавать песни или быть исполнительницей?
1: Это такой вопрос извечный.
0: Извечный.
1: Конечно, я не могу на него ответить, потому что мне нравится и то, и другое. И следующий должен быть вопрос. А вам нравится, когда вы сами поете свои песни или когда другие артисты поют?
0: А вот, кстати, другие артисты там. Дима Билан, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, они все ваши песни исполняли. Когда песня рождается, вы понимаете...
1: И продолжают исполнять, прошу заметить.
0: Да, и продолжают исполнять. А когда песня рождается, вы понимаете, кому вы ее отдадите?
1: А это такая специфическая тоже история. Очень часто, если я пишу песню, я понимаю уже, оставляю я ее себе или я ее пишу кому-то конкретному. Вот, потому что, когда я оставляю себе, это, скорее всего, моя история личная или история кого-то из людей, кто мне очень дорог, близок, кого я люблю, мои подруги, мои... чьи истории тоже достойны, знаете, быть изложенными на бумаге и так далее, потому что у всех плюс-минус в любви одни и те же трудности. А когда я пишу песню, я четко понимаю, ага, это Билану. Но после того, как песню «Химия»,
0: да,
1: я отдала,
0: кстати,
1: Билану,
0: говоря,
1: и написала ему ее конкретно, это была прям адресная песня, абсолютно. Как только я встретила Филиппа после выхода песни у Димы, он сказал: «Как ты могла отдать мою
0: обидеться,
1: песню?»
0: Филипп Киркоров.
1: Ну, конечно, нет, он меня любит, он не может на меня обидеться. Но каждый раз, уже сколько лет прошло, каждый раз он мне напоминает: «Ну, химию отдала Билану».
0: Надо ему про физику что-нибудь написать или про математику. Тогда, я думаю, Филипп Бедросович будет счастлив. А мы переходим ко второму участнику нашего шоу. Нарек Акопян. Город Солнечногорск, Московская область. Он сообщает нам, что мой творческий путь начался 4 года назад с занятий по вокалу, но за это время сцена стала огромной частью жизни. Сегодня я журналист, вокалист, танцор, режиссер-постановщик и один из руководителей вокально-танцевальной студии.
1: Человек-оркестр Нарек.
0: Во! Нарек. Давайте посмотрим, как он поет.
2: 5 звезд на «Дорожном радио» — это возможность выиграть от 5000 рублей.

0: Мне нравится, как Ирина Дубцова сейчас изображает, как она поет под «Руки вверх», а эту песню исполняет Сергей Жуков. И классный у вас микрофон.
1: Свой чай.
0: Микрофон-чай. Мам, дорогая.
1: Это моя помощница и подруга сделала мне своими ручками, хотя они продаются уже такие вот, но каждая стразочка наклеена вручную.
0: Ручная
1: вот она
0: работа.
1: Там сидит, ее не видно в эфире, но это моя Русечка любимая. Вот, да.
0: Мы,
1: и такой же красненький, такой же. И Русенька, спасибо,
0: и Русенька. И микрофоны тоже со стразами всегда, да, как я понимаю?
1: Разные, под разные наряды, да-да-да. Но я же девочка. Это... Ну как же без этого?
0: Дорогие друзья.
1: Нарек великолепен.
0: Нарек, да?
1: Да. Он прислал видео, единственное, где очень некачественно записан звук, ну это...
0: Но это у нас народное творчество,
1: съемка,
0: все-таки надо сказать.
1: Да, это съемка, поэтому звук, но слышно, что он действительно профессионал. Относится к тому, что делает. Очень здорово держится на сцене, очень чистенько поет и очень симпатичный парень. То есть вполне может быть, что у него может быть... Вполне может быть, простите за тавтологию, что у него может быть музыкальное будущее.
0: И вполне может быть, что у него может быть 5000 рублей, 5 звезд.
1: Но этого не хватит на музыкальное будущее.
0: Давайте мы сейчас сделаем музыкальную паузу.
1: Да, давайте.
0: А потом продолжим.
2: Время петь и получать за это деньги. «5 звезд» с Никитой Леоновым.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: «5 звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
1: Ирина Дубцова. Именно она будет ставить кому-то, одному из участников, 5 звезд, и он станет богаче на 5000 рублей. Кто этот человек, мы пока еще не знаем, но два участника уже прозвучали у нас в эфире.
2: А остальные четверо обидятся на меня, да? Главное, не на вас, а на меня.
1: Почему?
2: За то, что они не получат 5000 рублей.
1: Нет, кто-то обязательно, один из них.
2: Отпишутся от меня и перестанут меня слушать. Это ужасно.
1: Нет, зачем
2: вы сделали такое шоу? Сами бы убирали, это очень большая ответственность.
1: Между прочим, вот люди волнуются, когда присылают, перед тем, как прислать нам видео.
2: Конечно.
1: А Ирина Дубцова тоже волнуется
2: перед тем,
1: как выйти на сцену, да? Всегда это происходит.
2: Я волнуюсь и сейчас, потому что я должна делать выбор. Кстати, в кресле жюри, в котором я сидела неоднократно за всю мою жизнь, многократно, я бы сказала, я волнуюсь гораздо больше, чем когда я была конкурсанткой. И конкурсанткой я была тоже много раз. В разных совершенно шоу, в которых выигрывала или не выигрывала. Вот быть членом жюри гораздо страшнее.
1: А как вы относитесь к критике, Ирина?
2: Я к критике отношусь очень хорошо и принимаю ее, всегда принимала. Меня так воспитали мои родители, меня так воспитал мой папа, потрясающий музыкант. Его, к сожалению, уже нет с нами, но я знаю, что он все видит, знает, гордится. А он, когда меня хвалил, он всегда в конце добавлял «но».
1: Угу.
2: И оно действительно было не для того, чтобы меня как-то подстегнуть.
1: Все хорошо, но...
2: Да, да. И он, я считаю, проделал эту работу не зря. Хотя он безумно меня любил. И я уверена, абсолютно сейчас, уже будучи мамой, сама уже 20 лет как будучи мамой, я понимала, что ему хочется меня только хвалить, исключительно. Uh-huh. И вот это «но» ему говорить совершенно не хочется. Но он это делал и правильно делал, за что я всю жизнь его благодарила и со сцены, и продолжаю это делать, даже когда его уже нет с нами.
1: Каверзные вопросы мы же можем задавать?
2: Да, любые.
1: Ну хорошо, есть критика, которая вас доводит до слез.
2: Так.
1: На шоу «Соль легенды», например, было такое.
2: Это не критика.
1: Ага.
2: Это была не критика, это была абсолютная некультурная нападка Вити, с которым мы
1: прекрасно.
2: Для меня он Витя много лет, и мы в великолепных отношениях. Мы после этого поговорили, он пришел ко мне в гримерку, я ему сказала, я сейчас не сплетничаю за спиной, я ему сказала в лицо и сказала: «Вить, ты офигел вообще-то».
1: Это мягко.
2: Вообще-то он говорит: «Ну это же шоу». Я говорю: «Не-не-не-не, я женщина. А и Б, мы с тобой в очень хороших отношениях всю жизнь, 20 с лишним лет, собственно, с «Фабрики звезд», с моей, на которой мы в 2004 году познакомились. Вот, мы с ним поговорили, ударили по рукам, обнялись, чмокнулись и разошлись. Опять надо понимать, что не может все быть сглажено, приглажено, идеально и так далее. Людям действительно, он в чем-то прав.
1: Нужен
2: конфликт.
1: То есть
2: людям нужен какой-то конфликт постоянный, какой-то, нужно за что-то зацепиться.
1: А иначе все будет пресно.
2: Да, да.
1: Неинтересно.
2: Да, да. Не стоит выеденного яйца эта история. Но я, кстати, когда поют мои песни на каких-то конкурсах, никогда не критикую.
1: Да.
2: Мне неудобно становится.
1: Хорошо, давайте. Следующий участник нашей программы. Участник под номером 3. Ольга Дзагани. Город Изобильный, Ставропольский край. Название красивое. Изобильный.
2: А фамилия какая?
1: Преподает языки. В свободное время любит петь, играть на инструментах, в том числе на расческе.
2: На расческе?
1: Давайте мы посмотрим видео.
2: Возможно, у нее расческа в руках?
0: «5 звезд» на Дорожном радио.

0: Ольга Дзагани, город изобильный Ставропольский край.
1: Какой изобильный на таланты Ставропольский край, понимаете?
0: Да, а я играю на расческе, как вам? Видеоклип
1: вообще...
0: интересный, девушка подготовилась,
1: очень
0: во-первых,
1: креативно.
0: Очень креативно,
1: очень.
0: Играет действительно на расческе.
1: Песню какую выбрала?
0: Песня «Юты».
1: Да, красивая песня. Я думала, это русская народная, если честно.
0: Нет, эта песня в том числе звучала в одном из сериалов. «Пока станица спит» называется сериал. Ее написала Юта, и вот сейчас Ольга прекрасно, мне кажется, эту песню исполнила.
1: Да, даже такие фаршлаги у нее были красивые. «Любимый мой». То есть явно у человека есть, ну, либо способности от природы вокальные, либо она занимается.
0: Раз уж я начал про сериалы.
1: Так.
0: На этой неделе я включил телеканал СТС и увидел там... нашу прекрасную героиню, Ирину Дубцову, которая снимается в одном из. Расскажите.
1: Ну и заметьте, трудного ребенка играю там не я.
0: Так называется сериал «Трудный ребенок».
1: Да, да, дорогие друзья, на СТС «Трудный ребенок», великолепный сериал, великолепный артистический состав. Это я не про себя, а про всех остальных. Там просто подбор актеров великолепный. Вот, я играю там и камео, то есть саму себя.
0: Саму себя, да.
1: И не саму себя. То есть посмотрите, посмотрите, сериал
0: классный. Хотел сказать, кого играет Ирина Дубцова.
1: Кассиршу.
0: Ну, можно,
1: да,
0: но в принципе уже, да, уже неделю сериал идет, поэтому можем говорить об этом смело.
1: Можно, можно, я играю и себя, и кассиршу.
0: Но это не первая ваша роль.
1: Нет, это не первая моя роль, и очень сильно надеюсь, что не последняя, потому что мне безумно нравится съемочный процесс киношный, вот все, что связано с кино, с этой индустрией, с этой атмосферой. Для меня это прям, ну, какой-то, я испытываю какой-то детский восторг. Я не устаю, я не хочу спать, я не хочу есть, мне не хочется прилечь. Я готова вот эти смены 24/7 киношные, да, в кино называется смена. Вот, и я готова круглосуточно, вообще без перерывов, если меня сейчас слышат господа наши продюсеры и режиссеры. Я здесь. У меня
0: Ирина
1: хорошо
0: Дубцова
1: получается.
0: На дорожном радио, друзья.
1: Да.
0: Пожалуйста, она открыта. А испытываете волнение вы, когда перед камерой?
1: Я волнение перед камерой не испытывала никогда. А знаете почему? Потому что все волнение мое жуткое, страшное, ужасное, сильнейшее и непрекращающееся. Это утро доброе, утро дорожное радио. Непрекращающееся волнение я испытываю всю жизнь ровно до того момента, как моя нога не делает шаг из-за кулис на сцену или в кадр и из-за кадра,
0: то есть
1: из-за
0: нужно
1: камеры.
0: Решиться вот на это,
1: как
0: решились,
1: только,
0: все.
1: Да, как только я в кадре или на сцене, волнение пропадает абсолютно. Будь то конкурс, будь то просто выступление, будь то сольный концерт, неважно. Вот так это работает. И вы знаете, однажды наш замечательный Иосиф Давыдович Кобзон, мы встретились в аэропорту, в зале ожидания вместе. Они меня подозвали с супругой к себе
0: Нелли,
1: за стол.
0: Да,
1: да, да, да, да. Вот. И я даже не знала, что он вообще знает о моем существовании.
0: А они тоже смотрят «Фабрику звезд».
1: Ирочка, иди к нам скорее. Уже там после «Фабрики звезд» еще какой-то проект был, я участвовала музыкальный. И они начинают мне вот так рассказывать, как мы за тебя болели там и там, и ты же наша девочка. И вот так, как будто мы всю жизнь знакомы, как будто я какая-то им родная прям. Мне было так приятно, и я задала ему вопрос. А когда прошло волнение? Он говорит, оно не прошло. И если оно проходит, этого надо бояться.
0: То все, это не артист.
1: Этого надо бояться, да. И я после этого разговора начала спрашивать у всех, у молодежи, которая только начинает, у наших мэтров, там, таких, как там Лолита, Лариса Александолина. Молодежь не боится никто. Вот прям совсем молодежь. Мое поколение, вот все там Гагарина, Билан, Лазарь, все
0: у всех
1: волнуются.
0: Определенный трепет есть перед выступлением.
1: Да, да, да, сильный до панических атак. Да, да, да.
0: Но потом уже, когда микрофон включается, мы поехали.
1: Да.
0: У нас сегодня Ирина Дубцова, дорогие друзья, в гостях. Мы скоро продолжим наше шоу, и кто-то сегодня станет богаче на 5000 рублей.
1: Супер.
2: Время петь и получать за это деньги. «Пять звезд» с Никитой Леоновым.

О группе «Добро» скажу так. Братья сочиняют хиты прямо в купе поездов. Их новый тур так и называется «Мой путь». А любая дорога проще с близкими людьми. И любимой музыкой, конечно. Дорожное радио. Вместе в пути. Ваша Яна Чурина.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Водители из стран СНГ и Грузии могут частично лишиться льгот относительно пребывания в России. МВД предлагает сократить срок пребывания в России для водителей-международников из названных стран со 180 до 90 дней в году, если эти государства решат вступить в Евросоюз. Имеются в виду водители, осуществляющие международные автомобильные перевозки и въезжающие в Россию без виз.
3: Спорт.
2: Сборная России успешно выступила на чемпионате Европы по боксу. На турнире в Софии россияне завоевали 15 наград, заняв первое место в медальном зачете. В активе представителей России 7 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Второе место заняла сборная Турции, третье – Азербайджана.
3: Туризм.
2: В Турции стремительно дорожает размещение в отелях. Как сообщает местный туристический портал «Туризм Дата Банк», рост цен в августе этого года перевалил за 30% в годовом выражении, что более чем в 8 раз превышает средний показатель по Евросоюзу. Аналогичная ситуация в ресторанном секторе.
3: Дороги.
2: На трассе М4 Дон в Ростовской области сделают платный участок. Как указано в распоряжении правительства, это отрезок с 933 по 1024 километр, который расширяют до 6 полос. Эта работа закончится ориентировочно в следующем году. Тарифы и сроки введения платы пока неизвестны.
1: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.
4: 5 звезд на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
5: Ирина Дубцова. Начните утро с прекрасной песни. Шоу «5 звезд на Дорожном». И сегодня оценивает ваши работы именно она, дорогие друзья, Ирина Дубцова. Кстати, у Ирины Дубцовой есть еще одна роль. Роль мамы.
6: Доброе утро всем, кто слушает сейчас Дорожное радио, находится в дороге или дома, или на даче. Все-таки суббота, еще хорошая погода, еще мы никто не хотим смириться с тем, что наступила осень. Осень тоже по-своему прекрасна.
5: Да, я мама. Да, мама.
6: Я мама уже 20 лет. У меня замечательный маленький холесий, бородатый взрослый сын.
5: И он пошел по вашим стопам, да? Тоже решил петь.
6: Он по разным стопам пошел, и по моим в том числе. Он и поет, и пишет. И, в общем-то, имеет свою уже неплохую аудиторию и выступает периодически.
5: А поет он какие песни? Нравится ли вам, что он делает в творческом плане?
6: Мне очень нравится, что он делает в творческом плане. Я приложила к этому руку очень поверхностно, слегка. Я написала буквально две песни всего из того, что у него есть. Даже не две, а полторы, скажем так. Угу. Одну целиком, это их дуэт с потрясающей тоже молодой артисткой Эсмуэль. Песня называется «Мосты». Угу. Вот. И приложила руку к песне «Такси». Я критична к его там всем этим вокальным делам.
5: А он решил взять псевдоним Дубцов, да, как я понимаю?
6: Да, это его
5: право. И вы не возражали, вы хотели?
6: Ни я, ни папа не возражал. У нас и с папой великолепные отношения много лет. Ну, все это время, как мы разошлись с Ромой. Роман Черницын, группа «Плазма». Вот, если кто-то забыл, переслушайте. Великолепные артисты, да. Вот, абсолютно не против. Ну, наверное, ну,
5: может быть, потому
6: Черницын...
5: Что он... Дубцова — это бренд, а Дубцов как бы тоже бренд.
6: Ну, Черницын, Роман Черницына тоже все знают. Ну, как бы, ну... Вот так он захотел. У него был аргумент, после которого я не стала с ним спорить вообще. Он очень сильно любил деда. Моего папу, Виктора Дубцова. И он говорит, что на мне папина фамилия обрывается, на мне. С ним, все-таки он мальчик, она продолжится. Поэтому, ну, какой может быть аргумент против?
5: Как-то вы сказали, что современная музыка – это как бы творческий винегрет. Вот, по-моему, вот так было, да?
6: Ну, винегрет. Современной музыки много. И много хорошей. И много той, которая, знаете, вчерашний винегрет уже такой. Не хочется его
5: уже
6: есть.
5: Уже не хочется, да.
6: Не хочется его есть, да. Хотя вроде все сделано по стандарту. В хорошем смысле по стандарту. А вот, потому как сейчас модно, потому как сейчас модно произносить слова, не произнося половину из них.
5: Это вам не нравится? Вот такое?
6: Нет, мне не нравится. От кого-то мне нравится. От кого-то это так органично, а от кого-то прям, ну, режет слух, потому что я чувствую, что это наиграно, это не идет изнутри у артиста. То есть это специально так сделано,
5: потому
6: дабы угодить, да, и попасть вот в эту волну. Слушатель тоже чувствует эту фальшь.
5: Ага.
6: Он чувствует, что это не по-настоящему. Если у Наваи, да, это по-настоящему, то у многих, кто пытался за ним повторять, это не по-настоящему.
5: Давайте слушать то, что по-настоящему. Народное творчество. И у нас Роман Королевский. Город Санкт-Петербург. Он живет именно там. Ведущий праздничных мероприятий уже больше 10 лет. Раньше до ведения пел в кафе и ресторанах, а потом решил совмещать, я так понимаю. И ведет, и поет, и замечательно.
6: Здорово.
5: Давайте послушаем.
6: Давайте.
4: 5 звезд на Дорожном радио. Это возможность выиграть от 5000 рублей.
7: Есть на далекой планете город влюбленных людей. Звезды для них по-особому светят, небо для них голубей. Белые стены над морем, белый покой и уют. Люди не ссорятся, люди не спорят, люди друг другу поют.
5: Можно продолжить, Ирина Дубцова.
6: У меня, знаете, какое сейчас ощущение. Идет какой-то фильм, добрый советский, да? И вот именно так исполняли песни в советских фильмах. Когда есть атмосфера в исполнении, Вот это то, о чем я говорила. Верю, не верю, чувствую, не чувствую. Вот это именно то. Вот кто-то скажет, нету каких-то громких нот, нету каких-то высоких нот, нету какой-то там опоры чего-то, напора и так далее.
5: А тут по-актерски, по-доброму,
6: здесь как
5: душевно.
6: Атмосфера есть, здесь есть настроение правильное. Я атмосферу эту поймала. Вот это говорит о том, что человек находится там, где он должен находиться, на своем месте.
5: По поводу альбомов, которые выходят у Ирины Дубцовой, целых два. Один трибьют-альбом, как я понимаю.
6: Да, он еще не готов. Мы еще с моими коллегами-артистами, с вашими любимыми, дорогие слушатели
5: Дорожного радио,
6: да, будет альбом полный каверов на мои песни. Очень известные песни, малоизвестные из старых альбомов, которые просто альбомные, проходящие, так называемые. Угу. Вот, мы пока еще собираем этот шедевр, а я считаю, что это будет шедевр, потому что не потому, что у меня такие песни классные, а потому что, ко всему прочему, собирается очень крепкий состав. Очень.
5: Не будем называть имена? Или можем?
6: Не будем. Нет, это останется тайной. Пожалуйста.
5: Все, договорились. Ну и альбом собственный тоже выходит.
6: Альбом уже вышел.
5: Уже вышел.
6: Только что, да, вышел альбом буквально 4 сентября.

0: жизнью, вы написали про мою жизнь, про мою историю и так далее. И, конечно, мне это как автору безумно приятно, потому что каждое творение – это как ребеночек такой вот, выпущенный в жизнь.
1: А у нас еще одна участница, город Казань, Юля Грань. Вот так и все.
0: Какие у всех фамилии, прям уже готовые псевдонимы, да? Не надо псевдоним придумывать.
1: Красивые имена.
0: Да.
1: Слушаем и смотрим.
2: «Пять звезд» на Дорожном радио.
1: А можно и подпеть.
0: А
1: может,
0: да?
1: Конечно.
0: Что?

0: Дорожное радио, доброе утро.
1: Доброе утро, но это было классно.
0: Спасибо.
1: Кстати, я знаю, что Ирина Дубцова мечтает стать заслуженной артисткой Российской Федерации. И вот уже документы, как я понимаю, поданы.
0: Чуть тебя мечтают? Мои друзья, коллеги и люди, которые со мной работают, мечтают, чтобы я уже подала документы, и я уже давно...
1: Ну, знаете, любой солдат мечтает стать генералом, поэтому как бы нормально, что заслуженной артисткой вы мечтаете стать.
0: По количеству наград и... Нет, кстати, вот мечтают скорее те, кто меня любят.
1: А вот давайте мы сейчас в эфире Дорожного радио... Не, я говорю серьезно, на самом деле, потому что нас слушают по всей стране, во-первых.
0: Знаю, конечно.
1: Нас слушают от мала до велика, чиновники нас слушают, поэтому, дорогие друзья, я считаю, что Ирине Дубцовой необходимо дать звание заслуженной артистки Российской Федерации. Кто за?
0: Неудобно-то. Да нет, там никто против не будет. Все документы собраны, просто я не даю отмашку их подать. Не знаю почему, дайте мне собраться с духом.
1: В следующий раз, когда вы придете к нам в гости, Ирина...
0: Ну, мама очень ждет.
1: Я надеюсь, вы будете заслуженной артисткой. Вам потом и народная. Ну а теперь, дорогие друзья, мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу. Нам нужно выдохнуть и потом подвести итоги. Кто-то один сегодня получит 5 звезд или 5000 рублей.
2: Время петь и получать за это деньги. 5 звезд с Никитой Леоновым.

0: Реклама.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
7: Эргоферон.
8: Мы всей семьей им лечимся.
6: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
17: Телеканал СТС представляет.
18: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
19: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
18: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
20: Для лиц старше 16 лет.
21: «Пять звезд» на Дорожном радио. Сегодня в гостях у Никиты Леонова.
22: Ирина Дубцова сегодня, дорогие друзья, в качестве члена жюри. И именно она сейчас, вот я вижу, делает какие-то записи, потому что нужно ей выбрать кого-то одного из 5 участников и кому-то одному вручить 5 звезд или 5000 рублей. Ирина, давайте пройдемся по всем участникам.
23: Я хочу порассуждать немножко, угу. У нас была первая Валерия Бугаева из Санкт-Петербурга, и пела она песню «Алсу», «Зимний сон». Ну, я уже говорила, да, что это очень трогает за душу. Были нотки ностальгические какие-то, тембрально похожие на «Алсу». Значит, дальше у нас был Нарек Акопян, такой очень уверенно держащийся на сцене молодой человек, симпатичный.
22: Из Солнечногорска.
23: Да, мне кажется, что Нареку стоит всерьез задуматься о карьере артиста и делать все уверенные шаги из Солнечногорска Московской области в, собственно, в Москву. Вот. И как-то предпринимать попытки участвовать где-то в каких-то музыкальных
22: конкурсах. Он, кстати, в Москве уже участвовал, между прочим, поэтому он
23: надо
22: уже
23: еще
22: эти попытки делает.
23: Надо еще. Попытки не надо прерывать, потому что

0: никогда не знаешь, какая попытка приведет к желаемому результату.
1: Работать.
0: На реку, да, нужно не останавливаться, двигаться в этом направлении, и вполне может быть ходить к продюсерам, ходить в звукозаписывающие компании, сейчас их очень много, ходить в большие медиахолдинги, в том числе, хотя бы на их сайты ходить. Вот.
1: Невозможно и это выстрелить.
0: Да, да, да, 100%. Нужно не только терпение, да, и расстройство по поводу того, что где-то что-то не выиграло и так далее. Но, как говорится, терпение и труд, все перетрут. Вот, тут еще и немножко удачи. Мы желаем Нареку удачи в творчестве. Ольга Дзагани дальше у нас была с клипом.
1: Креативным клипом, надо сказать. Очень
0: креативным клипом на руссконародную песню «Юты». «Любимый мой». По-моему, так называется песня, да?
1: Да.
0: С потрясающим ковром. Ольга, я вам хочу сказать, что вы попали в тренд. Сейчас эти ковры вешать на стену опять супер модно.
1: И русские народные песни, да, «Юты».
0: И петь.
1: И Куртуковые популярны.
0: Да. Вообще русский код, это очень важно сейчас. Это нас всех сплочает, объединяет и делает ближе к светлому будущему. Вот.
1: Роман Королевский. Фамилия какая?
0: Да. Какая фамилия? Санкт-Петербург. Потрясающее исполнение, вернувшее меня вот в состояние приятного предвкушения Нового года с семьей, теплую атмосферу. Как будто я смотрю хорошее советское доброе кино. Юлия Грань, город Казань.
1: Опять
0: пела мою
1: все.
0: Песню «Люби меня долго». Юлечка, великолепное исполнение. Юлечка еще играет на фортепиано, делает это блестяще. Юля, видимо, очень сильно до кого-то хочет донести, чтобы нет, «люби меня долго-долго», я сказала. Вот такое чуть-чуть у меня ощущение. Мне всегда приятно, когда поют мои песни. Спасибо, Юлечка, огромное за это.
1: Сложный выбор, я понимаю, но все-таки барабанная дробь. И...
0: Сложный выбор, но все-таки я его сделала. И обладателем 5 звезд, эквивалентно 5000 рублей, от Дорожного радио становится Ольга Дзагани.
1: Ура!
0: Ура!
1: Ольга!
0: Поздравляем!
1: Город изобильный, Ставропольский край. Ольга, вам вручает Ирина Дубцова дает 5000 рублей.
0: Изобильным оказывается еще и Дорожное радио.
1: Ну, не без этого, естественно,
0: вот,
1: да.
0: Классный конкурс вы придумали для людей, которые хотят свое творчество как-то вот вынести в массы, не имея других возможностей. Спасибо вам за это от меня, как тоже когда-то начинающей молодой артистки.
1: У нас через неделю будет Александр Олешко, с которым, я думаю, что Ирина Дубцова знакома.
0: Прекрасно, вот, конечно.
1: Мы можем
0: передавайте
1: ему...
0: привет.
1: Хорошо, передадим привет. Можете задать ему вопрос какой-нибудь.
0: Вопрос Александру Олешке. Ну, Сань, ну как дела? Чего нового? А как вы мне потом расскажете? Я послушаю.
1: Конечно.
0: А я послушаю.
1: Можно включить 5 звезд.
0: Хорошо.
1: В эфире Дорожного радио в следующую субботу. Да. И вы узнаете ответ от Александра Олешко. Спасибо.
0: Хорошо.
1: Сегодня у нас в гостях Ирина Дубцова. Меня зовут Никита Леонов. Мы желаем всем хороших, теплых, осенних выходных.
0: Пока-пока.
2: Время петь и получать за это деньги. 5 звезд с Никитой Леоновым.

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: Назовите имя исполнителя, кто на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» получил специальную номинацию «Артист года 2025» по версии пользователей социальной сети «Одноклассники».
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте.

0: Дорожное.ру. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

Физическая форма певицы Валерии стала мотивацией для ее мужа. Иосиф Пригожин за пару месяцев сбросил целых 8 килограммов. Ну, понятно, не захотел выглядеть дедушкой рядом с молодой женой. Секрет прост. Даже в отпуске проходить до 20 километров вместе. Вот это я понимаю. Вместе в пути. Яна Чурикова специально для «Дороги».

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за три рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Телеканал СТС представляет.
9: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
13: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
14: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
15: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
16: Дорожное радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня.
1: Он может прозвучать в любой момент.
0: Отвечайте правильно, и шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Дорожное радио.

0: Putin on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Прямо сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Перемирие с Ираном Соединенным Штатам не нужно. Как утверждает Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия в регионе на 7 дней. По данным газеты, Трамп допустил возобновление ударов по Ирану после выборов в американский Конгресс, которые пройдут в ноябре.
3: Мир.
2: Выборы во Франции и Германии – головная боль для Европы. Агентство Рейтера сообщает, что европейские чиновники опасаются снижения поддержки Украины в случае победы партии «Альтернатива для Германии» в ФРГ и Национального объединения во Франции.
3: Про здоровье.
2: Расшифровка анализов через нейросеть – не самый лучший вариант. Врач-терапевт инвитро Евгений Космынин рассказал изданию «Известия», что искусственный интеллект позволяет быстро получить объяснение результатов анализов. Однако такие ответы могут быть неточными и привести к ошибочным решениям. Нейросети не проверяют медицинские факты, а формируют ответ на основе имеющихся данных, подчеркнул специалист.
3: Транспорт.
2: В Лондоне устроит круиз по Темзе на единственном в мире морском колесном пароходе. Этим круизом пароход «Вейверли» отметит свое 80-летие со дня спуска на воду. Случилось это 2 октября 1946 года на верфи Пойнт-Хаус в Глазго. Пароход назвали в честь романов Вальтера Скотта. Об этом пишет журнал «Яндекс.Путешествия».
4: Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста. Эргоферон.
6: Мы всей семьей им лечимся.
7: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
14: А что с оплатой?
13: До 75% после загрузки.
15: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
16: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
20: Реклама. Лимонлит, Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
21: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
22: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
23: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
0: Дорожное радио.

Геракли прошел путь от задорного Вовы Чумы до глубоких лирических песен. Этой осенью артист презентует альбом «Слава Богу за все» – историю о зрелых чувствах и благодарности жизни. Цените каждый день и, конечно, доброго пути вам вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Лолита легко находит общий язык с молодежью и умеет поддержать школьников. По своему опыту певица знает, плохих оценок бояться не стоит. Часто побеждают именно троечники, а главные экзамены устраивает взрослая жизнь. Пусть вам попадаются легкие билеты, а жизненный путь будет приятнее. С Дорожным радио. Ваша Яна Чурикова. Дорожное радио. Нет, не надо слушать.

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
8: А в Гиперленте цены на минимум. Бумага Светокопи 500 листов 329 рублей с 24 по 30 сентября 2026 года. В Гиперленте, кроме ленты эконом, цены на минимум, выгода на максимум.
9: В ленте.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: Дорожное радио представляет.
13: Уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
14: Надежду назначить юнгой и принять в экипаж.
13: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: Назовите имя исполнителя, кто на 13-й народной премии «Звезды дорожного радио» получил специальную номинацию «Артист года 2025» по версии пользователей социальной сети «Одноклассники».
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71, 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: Переговоры между США и Ираном по семидневному плану открытия Армузского пролива идут результативно. Это утверждает агентство Рейтер. По его данным, стороны не только обсуждают предложенный Тегераном план, но и затрагивают ядерную тематику.
3: Туризм.
2: Самые популярные направления отдыха этой осенью у россиян – Архыз, Красная Поляна и Кострома. Также в число востребованных направлений входят Ростов-на-Дону и Вязьма. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе OneToTrip.
3: Россия.
2: В Европе намечается волна необычной жары, она дойдет даже до России. Но зноя не будет, потому что тепло будет разбавлено действием циклона. Таким прогнозом поделилась ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Теплый воздух дойдет сначала до северо-западных областей России, потом до центра. Наиболее теплая погода прогнозируется в Поволжье и Республике Коми. Плюс 24-28 градусов. В западных районах так тепло не будет, потому что там прошел циклон.
3: Транспорт.
2: Авиационная аналитическая компания OAG составила рейтинг лучших авиагаваней мира для пересадок. В списке Mega Hubs 2026 на первом месте международный аэропорт Стамбула. Год назад он был вторым. Здесь больше всего пересадок длительностью до 6 часов. С первой позиции смещен на вторую лондонский Хитроу. Амстердамский Схипхол все так же на третьем месте. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 по лет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
12: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
0: Дорожное радио.

Супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова вместе выступают на сцене и отдыхают. Между городами тура пара успевает порыбачить на Волге и снова в гастрольный автобус. Ловите счастливые моменты вместе с Дорожным радио. Ваша Яна Чуйко.

Летом Владимир Пресняков собирал аншлаги под открытым небом на ВДНХ, петербургской крыше, а еще пел в небе, в летящем самолете, вместе с супругой Натальей и другом Леонидом Агутиным. Исполняли, конечно, хиты о стюардессе Жанне и аэропортах. Приятных вам эмоций на любой высоте. Вместе

0: дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, почему Александр Олешко никогда не жалеет денег на чаевые. Кто украсил обложку свежего номера газеты «Телек», а также узнаем, каким талантом обладает сын Влада Соколовского. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Интервью.
2: В свежем номере газеты «Телек» героиней обложки стала актриса Дарья Пицак. В интервью она рассказала о своих творческих проектах, актерской деятельности и образовании, а также поделилась личными воспоминаниями. Дарья призналась, что много времени проводила во дворе с мальчишками, играла с ними в футбол и в квадрат, а еще часто ездила с папой на рыбалку. Правда, однажды пожалела пойманную щуку и отпустила ее. С юмором актриса вспоминает, что после этого папа стал брать ее на рыбалку реже. При этом Дарья всегда любила спорт и была активным ребенком.
0: Звезды за сценой.
2: Александр Олешко рассказал, почему никогда не жалеет денег на чаевые. Все дело в том, что в студенчестве он 3,5 года работал официантом и хорошо знает, каково это обслуживать посетителей. На чаевых я никогда не экономлю, потому что это благодарность людям, которые помогли мне чувствовать себя комфортно, объяснил народный артист. При этом Александр признается, что иногда даже обращает внимание, кто и сколько оставляет чаевых, так как в прошлом его самого нередко обижали. Поэтому теперь он относится к этой теме очень трепетно. Влад Соколовский рассказал, что его 4-летний сын Дэвид уже в таком юном возрасте обладает потрясающим музыкальным слухом. По словам артиста, мальчик – настоящий музыкант. Он тонко интонирует, легко переключается между тональностями и делает это интуитивно. Поэтому певец планирует развивать эту способность. А вот вспоминая себя в этом возрасте, Влад отметил, что сам тогда больше тяготел к танцам и даже окончил профессиональную школу. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Опять назад пустым ехать?
12: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
13: А что с оплатой?
12: До 75% после загрузки.
14: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
15: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
16: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Persil в ассортименте 1 литр 900.

0: 50 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Дорожное радио.

представляет. Новая песня. Игорь Крутой. Близкий друг.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
1: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте, и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: интерес.
1: Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, УГРН 121-770-025-36-71. 0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: С 1 октября меняются правила семейной ипотеки. Ее ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье и региона проживания. Семья с одним ребенком сможет рассчитывать на ставку 10% годовых и сумму до 6 миллионов рублей. Если два ребенка, соответственно, 8% и до 8 миллионов. Далее, с увеличением числа детей, процент снижается, а сумма растет, достигая 2% и 10 миллионов для семьи с 5 и более детьми. Это все для большинства регионов. Для Москвы и Петербурга показатели несколько иные, с учетом более высокой стоимости жилья. Об этом пишет «Парламентская газета».
3: Россия.
2: В Минфине сообщили, что ведомство поддерживает повышение лимита выплат по ОСАГО. Как рассказал заместитель главы министерства Иван Чебесков, ведомство поддерживает повышение лимита в первую очередь по выплате за вред жизни или здоровью и рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов.
3: Транспорт.
2: В Милане переименовали аэропорт в честь бывшего премьер-министра Италии. Теперь основная на севере страны и вторая по загруженности в Италии воздушная гавань будет называться Международный аэропорт Милано-Мальпенса имени Сильвио Берлускони. Аэропорт получил новое имя, несмотря на противодействие городского совета и других органов власти. Об этом сообщает Milano Today. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.

0: бесплатно доставил. АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
1: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Дорожное радио представляет. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио. Слушайте внимательно эфир Дорожного. Ловите вопрос дня. Он может прозвучать в любой момент. Отвечайте правильно. И шанс на победу растет с каждым днем. Итоги подводим каждую неделю. Да-да, каждую неделю два победителя. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. 18+. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
13: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
0: Дорожное радио.

Дмитрий Колдун – дипломированный химик и мог бы создавать полимеры, но, к счастью, выбрал сцену. Зато теперь папа радует химическими опытами своих детей – Яна и Алису. Любовь, знаете ли, тоже химия. И поэтому мы так любим песни Дмитрия Колдуна на Дорожном радио. Ваша Яна Чурик.

0: планируете поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург? Вопрос дня.
1: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
0: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, фонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

0: Реклама.
1: Телеканал СТС представляет.
2: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Сабит МС – приложение для работы с электронными транспортными накладными, путевыми и вообще любыми перевозочными документами. Все в телефоне. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Дорожный.

My way. Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: скажи, моя душа.
1: Новости. Новости на Дорожном радио. Спонсор программы АО «Вкусвилл». Ужин сам себя не приготовит. А «Вкусвилл» приготовил и бесплатно доставил. Город Черноголовка, Угрин 121-770-025-36-71-0+.
2: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
2: США успели оформить помощь Украине. Как сообщает Рейтер, 30 сентября истекал срок действия американского бюджета, в котором говорилось о сумме в 400 миллионов долларов для Киева. Эти деньги были выделены Конгрессом в конце прошлого года. Теперь Белый дом оформил юридические обязательства по распределению практически всей суммы, и Киев получит на эти деньги вооружение. Но не за раз. Процесс поставок оружия растянется до 2029 года. Минпросвещение разработало рекомендации по применению искусственного интеллекта в школах. В методических рекомендациях указано, что в первых-четвертых классах ученики не используют нейросети самостоятельно, в пятом-девятом классах педагог может разрешить применять технологию для поиска и первичной систематизации информации. В 10-11 классах к этим возможностям добавляют использование искусственного интеллекта в проектах и исследованиях. Правительство дофинансировало программу социальной газификации. На подключение домов льготных категорий граждан к газовым сетям из резервного фонда Кабинета министров дополнительно выделено 1,2 миллиарда рублей.
3: Транспорт.
2: Авиакомпании России и Вьетнама намерены увеличить число взаимных рейсов. Как следует из двустороннего меморандума, перевозчики двух стран смогут выполнять до 105 рейсов в неделю с каждой стороны. Сейчас российские авиакомпании выполняют во Вьетнам почти 40 рейсов, а Вьетнам к нам примерно 30. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Уже в следующем часе мы с вами услышимся. Я вашему вниманию представлю программу «Звезды дорожного радио ТОП-10». Не переключайтесь. До встречи.
2: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Хватит просто листать ленту. Включайся! В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
6: Категория 6+. Электронная транспортная накладная – это просто Сабит МС. Прямо в телефоне все документы. ЭТРН, заказ заявки, путевые. Устанавливай и работай. Первые 30 документов бесплатно. 0+.
7: Ну что там у вас на Невском?

0: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
2: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
3: Дорожное радио.

0: любовь.
1: Выиграйте поездку на звезды дорожного радио в Санкт-Петербург. Вопрос дня.
2: В каком месяце прошла первая народная премия «Звезды дорожного радио»?
1: Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Два победителя каждую неделю. Участвуйте и пусть повезет именно вам. Повторяем. Ответы на вопрос дня принимаем на сайте stars.dorozhnoye.ru. Желаем удачи. 18+.

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в эфире Дорожного радио, приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ближайший музыкальный час, по традиции, как всегда, выходные в это время проведем вместе с вами. Честно, я скучал. Сегодня подсчитывал очень активно ваши голоса в главной десятке песен эфира Дорожного радио. Узнаем, кто и как на этой неделе там расположился. И, конечно же, послушаем потенциальную композицию эфира от группы «Фабрика». Споют они песню «Лови лас». Новая работа вышла только в эту пятницу, 25 сентября, поэтому выдвигаем эту песню сразу на претенденты попадания в постоянную ротацию Дорожного радио. Ну и-ка, давайте начнем с вами с 10-й строчки. И здесь у нас с вами расположилась Анита Цой, ее песня «Я твое море», минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Ну а Нит Сергеевна очень активно занимается не только пением и гастролями, но также продолжает развивать свой бизнес. Цойкины рецепты. На этой неделе артистка активно обсуждала в социальных сетях свой загородный участок. Она поздравила всех подписчиков с днем урожая. Да, есть такой праздник, и поделилась, что в этом сезоне команда ее справилась со всеми погодными испытаниями, а грядки порадовали хорошим результатом. Это все логично как раз и пересекается с ее гастрономическим проектом «Цойкины рецепты». И Анита продолжает развивать производство домашних заготовок и иногда рассказывает о нюансах выращивания сырья. Кстати, все это можно увидеть в ее социальных сетях. А пока что можно услышать ее песню «Я твое море» в эфире Дорожного радио. И эта композиция на этой неделе находится на 10-й строчке хит-парада «Звезды Дорожного радио ТОП-10».
0: Номер 10.

0: сеть.
1: Ну, а мы с вами продолжаем. Далее по курсу место номер 9. И тут расположился Доминик Джокер. Кстати, он является участником народной премии «Звезды дорожного радио». 14-й народной премии, которая состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Доминик Джокер примет впервые участие. Это будет его первая статуэтка. И это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Вы активно голосовали за песню «Без тебя». И вот, пожалуйста, результат. Доминик выйдет на сцену Ледового дворца и впервые получит звезду дорожного радио. Все это, напомню, будет 6 декабря в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Пока что место номер 9, Доминик Джокер, «Без тебя». Плюс одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 9.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: В эфире Дорожного радио на этой неделе в понедельник стартовал конкурс «Выиграйте поездку на звезды Дорожного радио в Санкт-Петербург». В этом году мы обновили правила и тем самым даем возможность большему количеству слушателей Дорожного принять участие в данном конкурсе. И за что же вы там боретесь? Вот рассказываю. Вы получаете переезд в Санкт-Петербург, мы полностью вам оплачиваем. Также гостиница в самом центре города на Невском проспекте, пятизвездочная гостиница, экскурсия, VIP-экскурсия и VIP-ложа на церемонию вручения народной премии звезд Дорожного радио. Там вы будете смотреть с лучших мест, у вас все будет накрыто и лучшие места также для вас в Ледовом дворце будут предоставлены. А еще у вас будет возможность на сцене Ледового дворца выиграть главный приз, какой узнаем 6 декабря. Что для этого нужно делать? Слушайте внимательный эфир Дорожного радио. Каждый день звучит вопрос дня. Заходите на сайт stars.dorozhno.ru, отвечайте правильно на протяжении недели. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов у вас стать финалистами данного розыгрыша и приехать в Санкт-Петербург на народную премию «Звезды Дорожного радио». Ну а также все подробности есть в социальных группах Дорожного радио у нас на сайте dorozhno.ru. Заходите, участвуйте и побеждайте. Желаем удачи, ловите вопрос дня каждый день в эфире Дорожного. Ну а далее у нас с вами по курсу место номер 8, Алекс Слим «Целый мир». Без изменений по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер 8.

0: Главный хит-парад дорожного радио. Звезды дорожного радио. Топ-10.
1: Александр Иванов и группа «Рондо» продолжают активно гастролировать по России со своей сольной программой «6-5 в мою пользу». У Александра Иванова юбилейный год, и начал он праздновать его в Кремле большим сольным концертом. И далее по городам России ездит, везде собирает аншлаги. Ну вот, пожалуйста, тому само доказательство. Песня «Полчаса» уже очень долго находится в хит-параде звезд дорожного радио. Это означает то, что народная любовь, она вот такая. И вы не даете исполнителю покинуть главную десятку песен эфира дорожного. Поддерживайте голосованием на сайте дорожное.ру. И седьмая строчка, так же, как на прошлой неделе. Александр Иванов и группа «Рондо», песня «Полчаса».
2: Номер 7.

0: 10.
1: Николай Басков давно не был участником народной премии «Звезды дорожного радио». Как-то не получалось. И вы, может быть, слушатели, не выбирали его песни. А вот песня «Туманы» вам очень понравилась. И она уже долго находится у нас также в хит-параде. На этой неделе минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Напомню, что поддержать артиста и его песню вы можете на сайте дорожный.ру. Проходит там голосование. Хит-параде «Звезд дорожного радио топ-10». И вот Николай Басков в этом году выйдет на сцену Ледового дворца, чтобы забрать свою очередную звезду дорожного радио после нескольких лет перерыва.
0: Номер 6.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Сергей Лазарев, его песня «Тут или там». Ну, не знаю, как «Тут или там», а точно вас уверяю, то, что Сергей Лазарев 6 декабря будет именно там, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, на 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». И впервые примет участие в народной премии. Это будет его первая статуэтка. И опять-таки, это все благодаря вам, слушателям дорожного радио. Каждый год я говорю, мне кажется, что уже все звезды побывали у нас на церемонии, у всех есть статуэтки, но нет, каждый год у нас с вами список пополняется. Вот, пожалуйста, Доминик Джокер, Алекс Слим, Тони и Сергей Лазарев, в том числе в этом году впервые примут участие в народной премии «Звезды дорожного радио». А еще Катя Лель никогда не получала «Звезду дорожного радио», тоже в этом году получит. И все это ваша любовь, слушателей дорожного радио, к песням, которые поют артисты. Песня «Тут или там», минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Пятая строчка. Сергей Лазарев в хит-параде «Звезды дорожного радио» на этой неделе занимает.
2: Номер 5.

0: Дорожного радио. ТОП-10.
1: Певец Тони недавно выпустил свой новый альбом. Очень много там хороших, красивых работ. Вот одна из них «Ты мое небо». В эфире Дорожного радио активно ротируется. И в хит-параде звезд Дорожного радио тоже находится и стабильно занимает уже вторую неделю подряд. Четвертую строчку. Тони, «Ты мое небо».

0: Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио» ТОП-10. В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Но уже совсем скоро вашему вниманию тройка лидеров. Также потенциальная песня эфира тоже нас с вами ждет. Называется «Ловелас» в исполнении группы «Фабрика». Важная информация какая. 21 марта, Москва, Лайф-Арена, весенний концерт «Звезды Дорожного».

0: радио. Билеты уже в продаже. 6 декабря Санкт-Петербург. Народная премия звезд дорожного радио в Ледовом дворце. И у нас проходит конкурс уже как неделю. Выиграйте поездку на звезды дорожного радио Санкт-Петербург. У вас есть возможность не просто оказаться на церемонии, а мы оплачиваем вам полностью перелет, переезд в Санкт-Петербург, проживание в 5-звездочном отеле в центре города, экскурсия, VIP-ложа. В общем, все-все-все мы вам предоставляем. Принимайте участие. Подробности в наших официальных группах Дорожного радио и на сайте дорожное.ру. Давайте с 10 по 4 место посмотрим, вспомним, кто и как на этой неделе расположился. 10 строчка. Анита Цой. «Я твое море».
1: Я твои волны, я твое море. Ты моя гавань, ты мой причал.
0: 9 место. Доминик Джокер. «Без тебя».
2: Без тебя я не вижу сон. Без тебя небо слезы льет.
0: 8 строчка. Алекс Лим. «Целый мир».
3: Целый мир тебе подарю. За любовь и нежность твою я принесу.
0: 7 место. Александр Иванов. «Полчаса».
4: Подожди, только не уходи.
0: 6 строчка. Николай Басков. «Туманы».
5: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
0: Песня «Тут или там» в исполнении Сергея Лазарева. Место номер 5.
6: Тут, там, тут или там, на тротуарах мокрых.
0: «Тони, ты мое небо». 4 место.
7: Ты мой свет, ты мое небо. С тобой хочу я навсегда.
8: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: Ну вот и пришло время тройки лидеров. На третьем месте с минус одной позиции по сравнению с прошлой неделей Алексей Петрухин. «Мы живы, пока мы любим».
9: Номер

0: дорожного радио «Топ-10».
1: В эту субботу, 26 сентября, Ирина Дубцова была гостем шоу выходного дня «5 звезд» с Никитой Леоновым. Он является ведущим. Каждую субботу к Никите приходят звезды для того, чтобы подарить вам, слушателям Дорожного радио, 5000 рублей. Что для этого нужно сделать? Спойте песню из эфира Дорожного радио, загрузите ВКонтакте либо в Одноклассники, поставьте хэштеги, там все написано, что нужно сделать. И артисты, приходящие к нам в шоу «5 звезд», оценивают ваши видеоролики. И одному из участников ставят 5 звезд, которые равны 5000 рублей. Все легко и просто. Желаем вам удачи, участвуйте и выигрывайте. А пока что у нас с вами Ирина Круг и Никита Осин, тоже победители. Они оказались в хит-параде звезд Дорожного радио и попали в тройку лидеров. Тем более прибавили одну позицию по сравнению с прошлой неделей. С третьего места поднялись на второе. Победа же, победа. Благодаря вам, слушателям Дорожного радио. Ирина Круг, Никита Осин, песня «Без тебя».
2: Номер 2.
3: Мне надо бы...

0: Звезды дорожного радио.
1: Вот мы с вами и добрались до первого места. Тоже на этой неделе там расположился. Ну, давайте сразу, без всякой интриги. Изменений по сравнению с прошлой неделей нету. Те, кто слушали хит-парад в прошлые выходные, уже поняли, то на первой строчке находится Денис Майданов, Татьяна Буланова, песня «Москва, Санкт-Петербург». Кстати, Татьяна Буланова не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии «Звезд дорожного радио». Денис Майданов одну пропускал. Денис написал песню и решил спеть ее с Татьяной Булановой как постоянные участники народной премии «Звезды дорожного радио». И вы, слушатели «Дорожного», оценили, вам эта песня тоже понравилась, и вот тому доказательство. Вторую неделю подряд этот дуэт на первой строчке хит-парада «Звезд дорожного радио» топ-10.
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение, потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия» в Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
3: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: Сегодня в 21:20 на НТВ. 16+.
6: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
7: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И пришло время послушать потенциальную песню эфира дорожного. На этой неделе группа «Фабрика» с песней «Love You Last». Песня вышла только в пятницу, 25 сентября. И вот вашему вниманию я ее представляю. Кажется, она достойна занять место в постоянной ротации дорожного радио. Ваше мнение, пожалуйста, высказывайте. Заходите в наши официальные группы дорожного. Там есть вся информация. Также можете еще раз потом эту песню послушать. Оставляйте комментарии под постом потенциальной песни эфира. Нравится, либо не нравится. Слушаем и оцениваем. Потенциальная песня эфира, группа «Фабрика», «Love You Last».

вот и все, пришло время прощаться. Услышимся с вами ровно через неделю, в следующие выходные. С вами был я, Кирилл Сорокин, и программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Голосуйте за исполнителей их песни на сайте дорожно.ру. Итоги вашего голосования подведем ровно через неделю. Также напоминаю, что в Санкт-Петербурге 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», и у нас проходит конкурс «Выиграйте поездку на данное событие». Подробности все есть на сайте дорожное.ру. Ловите вопрос дня и отвечайте каждый день правильно, и тем самым у вас будет больше шансов на победу. Каждую неделю мы подводим итоги и награждаем двоих участников. В понедельник будут первые победители. Ну вот и все. Теперь говорю вам до свидания. Берегитесь.

Филиппу Киркорову полагается свита. И она у него самая милая и пушистая. На гастроли певец берет собачек. Щенка Мальтипу Леонардо, Чау-Чау Яхонта и белоснежного Бишона по кличке Сырник. Приятных вам попутчиков! А любимая музыка в пути на Дорожном радио. Ваша Яна.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у меня двойной праздник, так как 21 год тому назад я стала второй мамой. У меня родилась вторая дочка. Уважаемая дочка, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, больших успехов в жизни, иметь только хороших, верных друзей и подруг. Музыкальный подарок от папы, от мамы, песня «Латышка неземная». Спасибо большое, Дорожное радио. Вам новых творческих побед, процветания, здоровья, долголетия. До свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня день рождения у нашей замечательной девочки, у Чепурной Олеси Ивановны. И мы своей большой семьей и дружной, любовью и нежностью поздравляем с днем рождения. Олеся, девочка наша, желаем тебе много здоровья, терпения, денег, благополучия, счастья самое главное, уважения, чтобы все было у тебя хорошо, чтобы все загаданное исполнилось, родная. Поздравляем тебя с твоим ягодным юбилеем. И сегодня все для тебя. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим сердечно поздравить нашего кума, друга Кузнецова Александра с его 35-летием. Хотим пожелать крепкого здоровья, финансового благополучия и всего самого наилучшего. С уважением, семья Коноваловых. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер! Дорожное радио. Меня зовут Анна. Передаю привет всем радиослушателям из города Шуя, Ивановской области. Желаю

0: всем замечательной погоды. Пусть эта осень принесет только положительные моменты и прекрасные впечатления. Хотела бы поставить песню «Осень» в исполнении Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Спасибо. Дорожное радио.
1: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: была вздорная, листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора,

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру.
0: Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Пользуясь случаем, хочу поздравить соседа, пожелать ему здоровья, счастья, успехов, благополучия. И хорошо там, где есть Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотели бы заказать песню «Чистые пруды» для Ксении. Спасибо большое.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем, кто меня знает. Тихон Иван Александрович. И заказать для себя хорошую песню за тебя, родная. Для себя любимую, хорошую, красивую, симпатичную. На все получится в будущем. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения. Пожелать крепкого здоровья, а также того, чтобы ты всегда оставался таким сильным, мужественным мужчиной и отличным мужем и папой. И для тебя я хочу заказать на Дорожном радио песню «Спасибо большое, Дорожное радио».

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень хочу услышать в вашей программе песню «Шаман, мой бой». Очень благодарна, всего доброго.

0: Даже если плохо, мой бой, пока не гаснет огонь, бьется сердце, и я живой.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Передаю привет своим родителям. Поставьте, пожалуйста, песню «Високосный год». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Тетя и дядя Ялины, тетя Галя, дядя Вова. Поселка Приречного. Крестница Ирина с мужем Селютина Алексеем. Сыночек Роман, вам сегодня 45. Совместной жизни. Мы были у вас на свадьбе в Краснодоне, когда вам было тогда 18 лет. Свадьба была прекрасная. Танечка, Мишенька, совет вам да любовь. Живите прекрасно. Здоровья вам. Вы помогаете растить внучечку, внука. Ну, а сейчас песенку. Обручальное кольцо, как было на свадьбе. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Прошу передать привет моему хорошему другу-дальнобойщику Алексею. Поставьте, пожалуйста, песню на ваше усмотрение. Спасибо большое. Всего доброго.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

прошли. Мы все стихии на свете спасал ты от беды и от плахи. Теперь

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Дорожное радио представляет.
4: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
5: У меня лапки.
4: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельский. И земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
6: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить Светлану с днем рождения. Пожелать ей всего самого наилучшего. Спасибо, Дорожное радио.

свет. Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких —

0: Джа.
1: Добрый вечер! Всегда вам рад!
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Я сегодня поздравляю самую прекрасную девушку, Надежду Викторовну Попову, с днем рождения. Желаю счастья, здоровья. С днем рождения поздравляю и от всей души желаю жить на полную катушку, на Бали иметь избушку, быть веселой, быть счастливой, ослепительно красивой и, естественно, любимой, как вода необходимой. Наливай вино до края. С днем рождения, родная. Спасибо, Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Дорожное радио представляет. Уникальный анимационный проект Дальневосточной студии.
4: Одежду назначить юнгой и принять в экипаж.
3: Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября 12+. Продолжаем. Танцы по-русски на Дорожном радио.

0: С умом. На Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
1: Дорожное радио представляет.
2: Юная гимназистка и ее друзья-коты.
3: У меня лапки.
2: Отправляются в захватывающее приключение. Капитан Невельской и земли черного дракона. В кино с 24 сентября. 12+. Продолжаем. Танцы по-русски на Дорожном радио.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

не щадят даже звезд. Сергею Лазареву шлют СМС о будущей пенсии. «Приплыли, спасибо», — шутит певец. Кто видел нашего шоумена в гастрольном туре, знает, что до пенсии Сергею еще далеко. А бодрость и чувство юмора нужны в любом возрасте. Удачной дороги, друзья! С вами «Вместе в пути»

0: сейчас. Песня для тех, кто в пути. Только на Дорожном радио.
1: Домой!

0: Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

0: ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути.

В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.